0: поет без шума.
1: Трабл, трабл, трабл, трабл шутер.
2: Хайдаха, автопати. Монах, здар, вообще не кстати. Мимбас, маур, уотер, хватит. Такси, шахрыш, мати. Энгмим зараспает. По-любому, по-любому. Энгмим тупак лайтс. По-любовно, полю любого. Карн тох, либо аж. Бля, нет.